Я ворвета, ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сете сите кескусте, ет велвали сурен тунтеста, санот кайки ми да имене теке, толи зи тедя.